0: Семен.
1: Так, как?
2: Пронесет, а потом по ней пройдет Павло. Снова он чистый.
3: My car. Dick. Door engine. Finger stick.
2: Снова он чистый.
3: Dick. Door engine.
2: Finger stick.

0: Testing anal. Testing anal. No. Dungeon.
1: Сказка
0: глышта,
1: попадая в его сети.
0: Testing anal.
1: Навсегда глотая.
2: Semen.
1: Растут.
0: Boy next door.
1: Запах бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon.
1: Сказка.
0: Dungeon.
1: Сказка.
0: Dungeon.

0: Artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Окей,
1: вебсайт.
2: Пойдет.

0: Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: Nico Nico Doga.
1: Говорят, на Кавказе живет
2: Boy Next Door.
1: Говорят,
2: Where's
1: носят круглый год.

0: ослепший старым ночи бродил, разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Конечно.
1: Ну, Данил,
0: бомбей. Порвали сети фонарей.
1: Бомбич.
0: Касались роли типа полотруайши.
2: Лоббоня.
0: Взяли.
1: Да, да, да, да, да,
0: да, да, да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: do.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
0: Suction.
1: Of matter.
2: Помогло.
3: Semen.
4: Maggots.
2: За полчаса сожгло. Но в ночной
1: in dungeon.
2: Кто-то рявкнул.
5: Hello.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door,
2: my name.
1: Boy next door,
3: my name. Есть последняя
2: bad cock.
3: К сожалению, в ней обрываются
2: my cum.
3: За последний
2: sex
3: из
2: old dungeon
3: деревень скинул
2: тот bad cock,
3: что каждый день
2: this thing
3: заходил.
2: For $300.
3: Я свидетель был, как
2: two fat cocks.

0: Semen. Кам.
1: Мне пред ним не устоять. За окном.
0: Гей. Секс.
1: А мои.
2: А, слышь?
1: Лезут.
0: О, мастер.
3: Really?
0: Turns me on.

0: Dungeon.
1: Was you know your thoughts.
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.

0: Banging up.
1: Попытаясь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаясь понять.
3: Секс.
1: Или даже принять.
3: Finger in my ass.
4: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
3: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
3: Swallow my cum.

0: Отрубки, семена, next door, раскуренность, oh. Привычка, swallow, cough, пошла в масштабе,
1: предупреждает,
2: the semen,
3: это, cough,
1: предупреждает, предупреждает,
0: ah! Dark home,
4: boy next door, turns me on.
5: Gay performance art.
0: Dark home.
4: Который... Anal sex.
6: Немало утекло с тех пор.
2: The semen
4: in my ass.
6: Нам слаще аромата роз.
2: The semen.
6: Перегар.
2: Semen.
5: DR.
4: Upload your finger.
1: Предупреждает.
2: The semen.
4: Come.
1: Предупреждает.
6: Предупреждает.
0: Dark home.
4: Boy next door turns me on.
6: Thank you, sir.
4: Ah! Do
5: gay performance art.
7: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что предупредил.
8: Извини меня за грустный...
4: Anal sex. Your finger.
8: С нынешнего дня
6: объявим...
4: In my ass.
2: The semen...
6: Это...
4: Come.
1: Предупреждает.
0: Dark home.
4: Boy next door turns me on.
6: Thank you, sir.
4: Do
5: gay performance art.
9: Обстановка.
4: Amazing.
9: Мы с тобою.
4: Do anal.
9: В этом
4: dungeon.
9: Сегодня
4: gay boy
9: ставит
4: gay party.
9: Только для нас. Обстановка.
4: Amazing.
9: Я тебя
4: fucking coming.
9: Я
4: suck dick.
9: На глазах у
4: тебя.

0: Two bad cops.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Dark Fantasy.

0: Другой планеты.
1: Начальник.
2: Билли Харрингтон.
0: Вообще, я
3: слышал. Данди Нарко.
0: По образованию. Родители хорошо занимались
3: Кей.
0: Воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или...
4: Celebrate или suck some dick.
0: Программа типичная.

0: Deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
2: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни.

0: милый.
1: Искали рай. И он, конечно, был немыслимо далек.
2: А до него
1: рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай-ка
2: coming.
1: В этот старый.
2: Hey, no, boy.
1: А до него рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай-ка
2: coming.
1: В этот старый.
2: Hey, no, boy.
1: Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fifteen angel.
3: Suction.
1: За Дона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.
0: Ой.
1: Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fifteen angel.
3: Suction.
1: За Дона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.
0: Ой.

0: Так, ой. Ну что ж ты,
1: Глэй,
0: так прирос. Ты,
1: гей.
0: Ты, конечно, не ахти, но поскорее.
1: Suck some dick.
0: И пусть как нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fisting anal.
2: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Suction.
1: Boy next door.
3: Мы до них добраться не умели.
1: Сак.
3: Нашей юности.
1: Bad cock.
3: Мы тихо-тихо.
1: Swallow cum.
3: На каждом
4: spanking.
3: Узнавая каждый
1: boy.

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеют ты.
2: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будем
2: fisting
1: ass.
0: Ну где же
1: fingers?

0: войн.
1: Что-то никогда приказ придет.
0: Suck dick. Suck dick.
1: Паркуют радостно и запахнет.
0: Семен.
1: Сладостно.
0: Suck dick.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

напиши, не напиши. Хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне. Тогда легче мне.

dark and sea. Фильмов про первый полет. Или про горы. That's amazing.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся вперед и ни шагу на два. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Я

0: Primerit Radio Corporație.
1: The Nigo Nigo.
2: Dungeon Master.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: The Slave.
0: Слушайте.
2: Different penetration sounds.

0: собой ты привела.
1: Ему я suck some dick. Болил.
0: Тебе я нежно.
2: Baby, you sleep.
0: Ты на ответ сказала.
2: Oh.
0: В штанах задергалась.
2: Deep dark.

0: boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
2: насец.
1: И попытался дать
0: gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он
2: call boy.
1: И я тебя
0: stick me finger in ass.
1: Я тебя
0: fisting ass.
3: Fisting
0: coming.
3: Fisting hands.
0: Fisting,
3: fisting,
0: coming,
3: fisting,
0: dance.

0: Fisting, coming, fisting, pants.
1: Yes, Simon. Законе сам себе я.
2: Billy Harrington.
1: Не друг сестра Тама. А братишка Юбри.
3: Boy, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Самама. А братишка Юбри.
3: Boy, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Самама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
4: Semen.
1: В законе
3: Bad.
1: Быстрым будет сакшен.

0: Dungeon Master.
1: Не горазд.
0: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
0: Dungeon Master.
1: Не горазд.
0: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за... Свой...
0: Anal sex.
1: На шикарный
0: всяк
1: не променяю.
0: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я...
0: Performance.
1: Так что...
0: Дик.
2: Нико-нико.
1: Слезет будь я...
0: Слэй.
1: А понадобится вдруг я...
0: Performance.
1: Так что...
0: Дик.
2: Нико-нико.
1: Слезет будь я...
0: Слэй.
1: Я...
0: Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то...
0: Do anal.

0: сам себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишкою при...
2: Boy, Dungeon House.

0: Блядь,
1: ты все любовь.
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: я накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: это все любовь.
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь.

0: ослепший
1: Фокин
0: маг ночью по пути бродил.
2: На гейворксайд
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил:
1: Stick your finger in my ass.

0: нам помогло.
1: Мясо.
2: Семена.
0: За полчаса
3: сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

Dungeon Master. Не спалят. Ass. Куда несет нас, не знаю. Bad cock. Sex. Latex pants. Светофоры одни, ночью слепят. Boy next door.

Единственной на свете. Плыву я сквозь к единственной на свете. Скорей я добраться хочу. Я здесь, я...

0: вот, пусть...
1: Ой, Марас.
0: Непременно найдем, вот, ведь так не бывает.
2: Данжин.
0: Что были потеряны.
3: Слышь.
0: Ведь так не бывает.
2: Данжин.

0: вот.
1: Ой, моя.
0: Непременно найдет. Ведь так не бывает.
2: Данжен.
0: Что были потеряны. Ведь так не бывает.
2: Данжен.
0: Что были потеряны.
3: Oh, shit, I'm sorry. Sorry for what?

0: up our pants.
1: Make me come, come. Make me come, come. Make me come, come. Make me come.
2: А что, воды ни у кого нет?
3: Надо... Dungeon?
2: Все есть, нормально, отсидимся.
3: 300 bucks.
2: Есть. Ты на
3: 300.
2: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
3: System.
4: Можно замутить как-нибудь?
5: Не знаю. Ехали все.
4: Слушай, с деньгами проблемы.
3: Latex Club.
4: Есть. Нахрена она мне упала?

0: то я занимаю
1: 300 bucks.
0: А если в месяце меньше, то я экономлю
1: 300 bucks.
0: Я мог бы их откладывать, но каждую пятницу

0: do it. Stop shutting it.
1: Я не знаю, что будет с моей...
2: Next door.
1: Я не знаю, что будет с...
2: Event of the floor.
1: Я не знаю, что будет с моими...
2: Flex.
1: Я не знаю, что...

0: Туборг.
1: Кейсис.
0: Ищешь любые способы попасть на
1: гачий
0: фестиваль Туборг.
1: Кейсис.
0: И даже готов прыгать с парашютом.
2: И снова.
0: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг.
1: Кейсис.
0: Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть два билета на
1: Кейсис
0: и получить тысячи других.
1: Concept.
0: Двигай на Туборг.

0: thing out of joy.
1: Sigma, sigma,
0: wolf,
1: sigma,
0: wolf,
1: sigma,
0: wolf.
1: The guest is the
0: fucking coming.
1: Будешь год. Sigma, sigma,
0: wolf,
1: sigma,
0: wolf,
1: sigma,
0: wolf.
1: Каждая
0: matter. This thing out of joy.
1: Sigma, sigma,
0: wolf,
1: sigma,
0: wolf,
1: sigma,
0: wolf.
1: The guest is the
0: fucking coming.
1: Будешь год.
2: Thank you, sir.
3: Ты неси меня,
4: Майка,
3: за крутые
4: тюфяки,
3: где
4: мои,
3: где леса.

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: Master Bear?
1: Голубые у нее
0: latex gloves.

0: бесконечным. Next door. Fisting.
1: Хочешь мне наплевать.
0: Deep dark fantasy.
1: Без меня. Вселенная, ты был.
2: Boss of this gym.
1: И никого вокруг, только.
2: Let it end.
1: Но оказалось, что.
2: It's so fucking deep.
1: Я открываю.
2: Anal.
1: Реги.

0: don't do anal.
1: Не ври мне в ницу. Наш уезжает эшелон.
0: Bullmastiff.
1: Строгой плохо спится. И чуть качается
0: футбол. My cup.
1: В кармане.
0: Fisting.
1: Для Тани. Метну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лушить не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пятом гречке.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.

0: is Green Hanukkah. Hey, no. In my car. А раньше жил я на... Or dungeon.
1: Учил посуду. Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер... is Green Hanukkah.

0: мамой.
1: Наши сны, знаешь, посмотреть справа надо, но мешает.
0: My God.
1: Нервные мои.
0: Finger is thick ass.
1: Нежные мои.
0: Pain.

0: включит экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my

0: Do it.
1: Где ты?
2: Latest.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у Александра.
3: Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: Stinger.
1: Женщины их
2: Flesh.
1: Пахло как
0: Dungeon Master.
3: Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
3: Do you like what you see?

0: печаль.
1: The semen.
0: Бронзовый лето свет. Воздух смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
3: Really?
0: В объятиях крепких. Шлюп. Белый цвет. Вкус.
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: anal.
1: Oh, master.
0: Suck some dick.
2: Bad hog.
3: Ass.
4: Semen.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю сожалением. То был любимый.
0: Love your head.

0: sex.
1: Небесный
2: ass.
1: Star fantasies.
3: Мои все короче.
1: Ass.
4: Suck some dick.
3: Я прошу.
4: Suck some dick.
1: Not the
4: fucking D.
1: Star latex bondage.

снова синего, как чтоб лихие с разбега уносили меня. Белый, белый, белый, come.

0: Карма. Мне ночами снится.
1: Скоро-скоро лягут белые.
2: Bad cocks.
1: И о чем?

0: что ты как не мастер. Пойми, все может быть спанкинг. Тут узнаешь из бой других, кто
1: секс,
0: кто сладкий, кто на что
1: свалов.
0: Готов, кто на ветер кидает, две наблюдая, побивает. На кухне с костра угольком сидим, мы делим последний кусок. Кто спасается,
1: бандич.
0: Меня с куки струничком. Кто-то пялится,
1: кипнули
0: в гражданочке за забор. Кому
1: спанкинг
0: сносит крышу,
1: boy.
0: Кто норовит воспитать.
1: Ain't no.
0: Сняли
1: спик,
0: не дышит, летели.

0: научила терпеть, растворять свой семен по венам мозоли ступик. Я буду просто служить, выполнять все приказы, и время пройдет незаметно, не зная, если не смысл, какая в ней суть. Мне похуй, братан, если честно, пока в каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как? Дек.
0: Стал на...

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Billy. Ему подливый, засуй подливый, если нет,
1: Dungeon Billy,
0: значит нет,
2: Anal Semen,
0: и все мои братки в
1: Gay Boy,
0: об этом в курсе, сидят,
1: Horny,
0: Fuck, боюсь, иду, покупаю,
1: Latex,
0: я обретаю,
2: Semen,
0: я
1: Latex,
0: Sex, моя жизнь,
3: Pull up our pants.

0: loud up. Rajus pas oui oui, c'est fort.
1: Ass pas Billy.
0: Ему ж пас oui oui, да суш пас oui oui. Если нет,
2: Dungeon
0: Billy, значит нет.
2: Anal
0: semen. Все мои братки, скейтборд.

0: где-то с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: want it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему я так же жду? Все скучаю по тебе.
2: Hey, Marty up here.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: Путарка.
1: Эй, ты все, любовь?
0: Блядь, путарка.
1: Ты поймешь без слов.
0: Блядь, путарка.
1: Накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь, путарка.
1: Эй, ты все, любовь?
0: Блядь, путарка.
1: Ты поймешь без слов.
0: Блядь.

0: Billy.
1: Oh, master.
0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you. God bless. God bless Nico Nico Doga.
2: Production и Вивы ТВ представляют. Орёт матом, когда за
3: гей-вебсайтом. Okay,

0: бесконечность. В городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: слышал
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
1: Some dick
2: I wanna see six hot loads
1: Just lube it up
0: По-французски, это так неизбежно как
3: Billy Harrington
0: Первый, как будто
1: Fast anal

0: пусто.
1: Dungeon.
0: Одиноко.
1: Fuck you.
0: Тот каждый.
1: Boy next door.
0: Пахнет.
1: Dick.
0: Ами. Я вроде.
1: Coming.
0: Но все же.
1: Fuck you.
0: Ведь понимаю, что.
1: Yes, yes.
0: Хватает открытых.
1: Anal.
0: Но.
1: Swallow.
0: Тяжело.
1: Мой. Bad cock.
0: Совсем.

0: Zakrze.
1: Stick finger. Master.
2: Отпустила, но лечи не стал.
1: Swallow my cup.
2: Не давал. А сейчас понимаю, что мало. Немало. Ой, мама.
1: Master.
2: Ой, мама.
1: Master.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Get your ass down from here now.
4: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Видно, в
4: Dungeon.
0: Их мама родила. Видно, в
4: fucking Dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
4: My God.
0: Не ловится, не растет.
4: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
4: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up,
0: не ловится, не растет.
4: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить.
4: Guitar fantasy.
0: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пацаны пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.

0: Gay website.
1: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
2: Dungeon.
1: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать.
1: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
2: Dungeon.
1: С неба начнется мужицкий
2: coming.
1: С неба
2: coming.
1: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
2: камень.
1: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
2: Камень.
1: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
2: камень.
1: Мужики. Аллилуйя,
2: this is
1: мужиков. Hey, hey,
2: this is
1: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
2: this is
1: мужиков.

0: обсудили всех мальчишек. Я нашла
1: latex glove that goes all the way up to my armpit.
0: Кто-то из предложил сыграть.
1: Dungeon master.
0: Давай, научу вас.
1: Fisting.
0: Maybe

0: Я прошу вас.
1: Suck some dick.
0: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
2: As we can.

0: inner anal. That turns me on.
1: И соленой кормит
2: семена.
1: Набель закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.

если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце великого.

0: осознать что-то. Значит...
1: You got 2 seconds to explain what you're doing on my property.

0: Radio.
1: Люблю вечерли в апреле, чтоб выпал. Это время, чтоб выпал через не бетонных полей. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Может только

0: вселенной ад.
1: My calm.
0: Прошу лишь одного.
1: Fuck you.
0: Меня.
1: Yeah.
0: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
1: Boy. Yes.
2: Let's go.
1: Anger and aim.

0: забыть. Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

0: Billy Harrington.
1: Оля хочет места.
2: Секс.
3: Бондаж.
1: От того, что...
3: Oh, I'm fucking coming.
1: I am a dog.
3: Fuck you. Fuck you.
1: Я же подъезжу.
2: Bad talk.
1: И не пишу.
2: Bad cock.
1: Wee
2: Bad cock.

0: заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
1: anal
0: вставляют
1: two bad hocks
0: и выкачивают из
1: my ass.
0: Это так
1: horny.
0: Это так
1: amazing.

0: А я люблю
1: семена.
0: Я люблю кусочками.
1: Сарха.
0: И потом я
1: Come.
0: Буду есть, поедать.
1: Семен.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Гачи. Гачи.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
4: Именно.
2: А я хочу...
3: Деккер.
2: Желтый.
3: Деккер. Деккер.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и крепко.

0: того, что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло...
1: Бен.
0: И научился жить один. И у...
1: Master.
0: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
1: Boy next door.
0: Третья это все твои...
1: Gay website.
3: Pull up our pants.

0: Catch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
4: Website.
3: Чудесный.
5: Fisting.
3: Полезный.
1: Подъюжный.
4: Suction.
1: Вырос я.
5: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
6: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: just a little bit. Long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. И
2: pull up our pants.
1: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты, я каждый
0: come my ass.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.

0: как и
1: бабочки, бабочки.
0: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муры. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: boy next door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что это песня.

не стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли. А муха тут.

0: Anal.
1: Разбитый. Bad cock.
2: Кому больничку апельсиновый.
0: Come.
2: Кому
3: gay party.
2: Дергает мусорок. Нашли.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Объясните мне, что такое
1: бой.
2: Кто этот человек, что окружает всех?
1: Next door.
2: Давай сядем у костра, соберемся в
1: dungeon.
2: Давай поговорим.
1: It's so fucking coming.
2: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
2: Черные делишки.
1: Fucking slaves.
2: Мелкие воришки. Чувствовать
1: bad cock.
2: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Бой.
2: Демо.

0: Стоп.
1: Предъявите чтобы это чаще видит, я не зубную пасту. Могу спиздить, сказать, типа, не кот и пасть. Торчит на 3 часа, но не готовит.
2: Сапчер.
1: Я гачий мальчик.

0: we can't dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать рот.
0: As we can't dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие.
2: Я захожу в клуб, они сильнее, чем

0: и dungeon.
1: Разрушить, дай не продать свою.
0: Эй, но
1: и
0: swallow, come.
1: Если нужно, дай.
0: Бэн.
1: Дай.
0: Suck dick. Fisting. Эй, но.

0: сегодня корни. С самого утра напеваю песенку про
1: latex glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворачу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Ты. Если
1: Fucking comic boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: Horny.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой и тогда
1: Do anal sex.
0: Все само собой.
1: Никогда
0: не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Ты. Чего же радостно строить лодку с паусом выпекать
1: семен
0: открывать для хорошей напевать
1: никогда
0: не теряй не теряй
1: long latex glove loop it up stick in ass
0: все на свете
1: fisting
0: ты. Да чего же радостно все, что есть прекрасного никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: Fisting. Master.
2: Приезжай, для меня...

0: Ящерицас мое тело набьют свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь.

0: Растерзав мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь
1: man,
0: с криком
1: gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: master.
0: И мы
1: комбат
0: виску, а ну,
1: I swallow
0: салага. Открой,
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее
1: вперед
0: в атаку. Побойся,
2: Billy.

0: Где это? Лейтекс.
1: А, так, пацаны.
2: As we can.
1: Такая только у меня и у Алисы.
3: Мы готовы, дети?
2: Yes.

0: чулки.
1: Fingers.
2: Как?
3: Мы даем!
2: Gay website?
1: Turns me off.
3: На тебя гордов.
1: Horny, horny.
2: Suck, bad cock.
3: Кто-то в
1: ком
3: кладет имбирь.
1: Слышь?
3: Прямиком.
1: Чуть-чуть.
3: Если...

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me on.
1: До тебя, городок.
2: Horny.

0: разорвались
1: Anal.
0: Да на тысячу В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: Door.
0: На земле рекой устроили потоп
1: как?
0: Не спутаться мне с
2: Ой.
0: Подскажет один лишь
1: бой
0: Топтали, стынули злобные Рано утром за стеною в ужасе кричат
1: как?
0: В череде простых событий
1: как?
0: Мы оказались

0: Лес, деревья, металл,
1: дик, кам,
0: плод, мелкими каплями прогонит
1: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
1: 300
0: на мятой
1: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: много терпел и закрыл глаза, много терпел, я умел через
1: флаж
0: улыбаться, я хотел кричать.

0: My calm.
1: Yeah.
0: Stick finger. So deep.
1: Навсегда.
2: Bang it up.
1: Навсегда.
2: Bang it up.
1: Навсегда. Время как.
0: Bad cock.
1: Улетает вдаль. Только.
0: Latex glove.
1: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: Dark fantasy.
1: Только.
0: Loop it up.
3: I don't like what you see.
1: Я устала.
4: What?
1: Я устал идти. Я устал искать.
4: Hold on, here we.
1: Я хотел.
0: Your

0: сложив наш
1: так.
0: Третий день
1: Fifth
0: его day. Лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: day.
0: Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master. I asked.
2: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: Maya.
1: Gay dungeon.
0: Saliva you
1: blows.
0: Same
1: drink suction.
0: Трусики. Висят на зеркале. Чё за запах? Почему?
2: I said gay.